ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 18 сентября по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +22.

Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 18 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +22.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: вечная.
1: В Могилеве 6 утра.
2: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 18 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +22.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Открытое интервью с молодежью. Диалоговая площадка прошла в День народного единства в Могилеве. Главным спикером мероприятия выступил Игорь Мрзалюк, доктор исторических наук, профессор, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Ученый рассказал об основных этапах истории белорусского народа и развитии государственности. Игорь Мрзалюк не читал лекцию и не пересказывал параграфы из учебников истории. Он простым языком рассказал молодежи о Дне народного единства. Почему этот праздник так важен для нас? Были бы западные земли нашими, если бы не было похода 17 сентября? Очень спорный вопрос, уверенно говорит историк. Игорь Александрович открыто и эмоционально поделился мнением об особенностях белорусов.
4: У нас есть одна хорошая черта. С нами можно договориться, но нас нельзя заставить.
3: На встрече также обсуждались вопросы исторической памяти, национального самосознания и важности сохранения культурного наследия. То, что наша страна стала единой, результат борьбы наших предков с польскими оккупантами в 1939 году. Потом против рейха в годы Великой Отечественной войны. Помните, что Беларусь строится на знании своей истории, уважении к своим традициям. «Мы одно целое под нашим гербом, флагом, конституцией, с нашим национальным лидером», подчеркнул Игорь Мрзалюк. Формат диалоговой площадки выбран не случайно, можно было задавать вопросы.
5: Университеты захватывают мир и уже способны даже генерировать фальшивую информацию. Как историкам защищать национальную память от искусственного интеллекта?
4: Когда мы говорим искусственный интеллект, мы немножко лукавим. За любой такой опцией стоят люди. И в зависимости от того, как вы используете, и результат разный.
3: Педагоги и учащиеся интересовались историческими фактами как нашего государства, личной жизнью гостей, новыми научными разработками. Встреча получилась яркой и увлекательной.
4: Ничего просто так не бывает. То, что они сегодня могут фарбовать волосы у той или иной колер, самореализовываться так, как им хочется, выник как раз у тем лику 17 вересня 1939 года, когда краина стала одиной, когда больше за 75% этничных белорусских территорий назавжди стали одним целым у межах одной союзной. Советской, социалистичной на той момент Белорусской Республики. И это самое важное.
3: Молодежь согласилась. День народного единства не только про историю, но и про будущее. Вот почему эта тема важна здесь и сейчас.
1: Дрибин.
3: Диалоговая площадка в Дрибине объединила поколения, пишет портал Дрибинбай. Площадка под знаковым названием «В единстве будущее» собрала представителей власти, общественных объединений, партийных лидеров и, что особенно ценно, инициативную молодежь района. Участники площадки обсудили ключевые вехи белорусской истории, суверенитет, а также роль каждого гражданина в сохранении мира на родной земле. Спикеры подчеркнули, что народное единство начинает с сознания своих корней, честного труда и взаимовыручки. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию молодежи. Наглядным примером такой работы стала активное участие в дискуссии воспитанников двух ведущих объединений района – военно-патриотического клуба «Патриот», действующего на базе Дрибинской средней школы, и военно-патриотического клуба «Гранит», созданного под эгидой УВД Дрибинского райисполкома. Юноши и девушки доказали, что понятие «честь», «долг» и «родина» для них не просто слова, а осознанный жизненный выбор.
1: Чаусы.
3: Отличный подарок ко Дню народного единства получила Чаусская центральная районная больница, пишет chausnews.by. В Чаусскую центральную районную больницу поступил передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Это мобильный медицинский комплекс, который базируется на специальном автотранспорте МАЗ, оснащен необходимым оборудованием. Он предназначен для оказания первичной и специализированной медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов, особенно отдаленных или малонаселенных. Главный врач Чаусской центральной районной больницы Оксана Карпович отметила, что на передвижном фельдшерско-акушерском пункте будет выполняться весь спектр медицинских услуг, как и на обычном стационарном ФАПе. Будет проводиться осмотр пациентов, в том числе гинекологический, забор анализов, ЭКГ-исследования. Планируется, что данный ФАП будет осуществлять медицинское обслуживание сельских отдаленных населенных пунктов.
1: Кировск.
3: В День народного единства в деревне Шалаевка Кировского района состоялось торжественное открытие обновленного памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает Кировск-Бай, обновление памятного места было проведено в рамках гражданской инициативы. Во время церемонии открытия слова благодарности прозвучали в адрес каждого, кто не остался в стороне от значимого дела. Жителям деревни Шалаевка во главе со старостой Ниной Ульяновой-Шепетовой, председателю Боровицкого сельсовета Веронике Косьминой, работникам ПМК номер 255, коллективам Бобруйского лесхоза, Кировского УКП «Жилкомхоз», работникам и учащимся Чигиринской средней школы.
1: Местное время.
3: В Всебелорусское народное собрание – это высший представительный орган народовластия. И за этот период, за 30 лет, которые мы отмечаем в этом году, как говорит глава государства, пройден путь от народного веча до высшего представительного органа народовластия. И это говорит о том, что те решения, которые были приняты в 1994 году и другие годы, они были теми векторами направления развития страны. Сейчас мы можем сказать уже с уверенностью, что это были правильные решения, потому что мы видим процветающую независимую Республику Беларусь. Поделился делегат 7-го ВНС, заместитель начальника дистанции по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам Могилевского отделения Белорусской железной дороги Антон Шнейдеров.
6: Для меня, как делегата от самой массовой молодежного общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи, это большая честь быть делегатом такого высшего государственного органа, принимать такие ключевые для страны и на будущее решения. Это большой опыт и это общение с государственными деятелями, политиками, экспертами и ветеранами, что для молодежи очень важно, их опыт. И, наверное, Всебелорусское народное собрание, помимо того, что принимает ключевые решения, доктрину, концепцию национальной безопасности, заслушивает доклады премьер-министра, это еще и тот государственный орган, который объединяет в себе опыт предыдущих поколений и энергию молодежи. И вот этот тандем дает нам толчок для дальнейшего развития и построения современной развивающейся Республики Беларусь.
1: Местное время.
3: Могилевское научно-производственное предприятие «Технолит» осваивает новый экспортный рынок – Китай. 80% продукции «Технолита» отправляется на экспорт. Все это благодаря высокой мобильности и умению подстраиваться под требования заказчика. «Технолит» – первый завод в Беларуси, занимающийся выпуском разнообразных комплектующих и запасных частей и специальных износостойких чугунов к железнодорожной, морской, речной, автотракторной, сельскохозяйственной и строительной технике. Благодаря уникальным разработкам на предприятии получают высококачественные детали из сырья, которые почти на 90% состоит из чугуна, а не из дорогих легированных сталей. Каждый месяц завод с полным циклом производства выпускает около 5000 наименований изделий для крупного транспорта, и не только. 80% идет на экспорт. Среди заказчиков, кроме отечественных производств, предприятие из целого списка стран. Основной партнер – Российская Федерация. Перспективное сотрудничество развивается с Китаем, рассказал заместитель директора предприятия «Технолит» Андрей Бодяка.
7: Мы сотрудничаем с Китаем с 2005 года. Начинали с закупок оборудования. На сегодняшний день имеем свое собственное представительство в Китае. Благодаря вот такой работе начинаем небольшой, но довольно успешный экспорт товаров в Китай. А с учетом реалий в машиностроении, поставка не из Китая, а в Китай машиностроительной продукции, это сродни подвигу.
3: Чтобы удержать потребителей и привлечь новых, на предприятии постоянно расширяют возможности своего производства. И если какого-либо звена в цикле производства не хватает, разрабатывают и создают его сами. Когда речь заходит о машиностроении и литейном производстве, встает вопрос экологичности процессов. 20% электроэнергии научно-производственное предприятие «Технолит» получает благодаря собственному ветрогенератору.
1: Костюковичи.
3: Осенняя призывная кампания набирает обороты. 33 молодых человека отправятся на срочную службу в Костюковичский район, пишет районная газета «Голос Костюковщины». Как отметил военный комиссар Костюковичского района подполковник Юрий Исмаилов, ребята изъявили желание служить в органах пограничной службы, внутренних войсках. Все пожелания призывников учтены, вопросов по работе членов комиссии не возникло. Радует, что не было таких призывников, которые бы выразили нежелание служить в вооруженных силах Республики Беларусь. Молодые люди настроены патриотически, готовы нести службу на благо нашего Отечества.
8: Год белорусской женщины.
3: Качество работы, расширение гарантий для женщин, укрепление кадрового потенциала в сфере ЖКХ Могилевщины подписано дополнительное соглашение. Принято дополнение к соглашению между Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома и Могилевской областной организацией Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания. О новациях документа рассказал председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков.
9: В настоящее время в социально-партнерских документах различного уровня содержатся различные социально-экономические гарантии для женщин, положение по защите интересов материнства и детства. В год белорусской женщины в соглашение включены нормы, направленные на расширение возможностей женщин для их профессиональной реализации, общественной деятельности, применения гибкого рабочего времени. Эти и другие меры направлены на укрепление кадрового потенциала организаций отрасли и, как результат, повышение качества их работы.
1: Кличев.
3: Жительница Кличевского района оказалась на скамье подсудимых за воровство в магазине. Она похищала товары через кассы самообслуживания. Подробности расскажет Елена Бубликова.
10: Суд Кличевского района рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на тайное хищение имущества. Судом установлено, что с января по апрель 2026 года обвиняемая неоднократно различными способами похищала в одном из магазинов крупной торговой сети продукты питания, средства гигиены, бытовую химию и другие товары, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
11: В некоторых случаях после сканирования товаров она выбирала способ оплаты наличными, однако оплату у кассира не производила. В других случаях при взвешивании продуктов обвиняемая указывала товары значительно меньшей стоимости. Сумма причиненного ущерба превысила 770 рублей. При попытке совершить очередное хищение на сумму свыше 50 рублей женщину остановил сотрудник охраны при выходе из магазина. В связи с этим довести свой преступный умысел до конца она не смогла.
10: В судебном заседании обвиняемая вину признала полностью. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении троих малолетних детей, а также добровольное возмещение причиненного ущерба. Обстоятельств, отягчающих ответственность, судом не установлено, отметила Инна Дроздова.
11: Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. В соответствии с частью 1 статьи 78 Уголовного кодекса Республики Беларусь постановлено не приводить назначенное наказание в исполнение, если в течение испытательного срока продолжительностью 1 год обвиняемая не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на нее обязанности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

0: такой высокой ценой предкам достались нынешние мир и свобода, независимость. Прошедший велопробег под лозунгом «Мы едины» послужил ярким символом сплоченности людей разных профессий и поколений.
1: Местное время.
0: В Могилеве встречали гостей самых смелых, самых ловких и самых сильных. На открытом скалодроме стартовали первые соревнования по скалолазанию, посвященные Дню народного единства. На открытии спортивного праздника была и наш корреспондент Анна Османова.
2: Секунды, которые решают все. В Могилеве впервые проходит открытое соревнование по скалолазанию на скорость. 6 команд, больше 100 участников. Ребята из Могилевской области и города-побратима Смоленска.
3: Мне понравился этот скалодром, я очень хочу полазить ту трудность. И мне кажется, потому как лазят мои соперники, что у меня есть шансы.
2: Скалолазание – это спорт, который требует не только физической силы, но и точности, выносливости и мгновенной реакции. И каждый этап – это маленькая история преодоления. Ребята поддерживают каждого участника, и в этой поддержке особая сила. Уверен заместитель руководителя Федерации скалолазания Смоленска Сергей Калентеенков.
4: Спорт он объединяет, то есть даже здесь же нет никаких границ, то есть мы определяем самых лучших, но здесь же самое главное не победа, а все-таки преодоление себя, то есть чуть-чуть улучшить свой результат и самое главное преодолеть.
2: Особенно символично, что первый открытый старт прошел в День народного единства. Спорт объединяет людей разных возрастов, профессий и интересов. Он учит поддержке, уважению и стремлению к общей цели, отметил начальник отдела спорта Могилевского горисполкома Дмитрий Латинков.
5: Мы сейчас с ребятами пообщались, тоже они на ближайший скалодром ездили раньше 370 километров. Ну, такой вот большой, чтобы позаниматься. Сейчас можно приезжать гораздо ближе к своим побратимам, к своим друзьям в город Могилев. Вот, и тоже развивать такой замечательный вид спорта.
1: Местное время.
0: Открытый конкурс театрального искусства «Театральная осень» пройдет в Могилевском областном методическом центре народного творчества 1 ноября. Принять участие могут индивидуальные исполнители и творческие коллективы от 4 лет из Беларуси, России и других стран. Принять участие можно в нескольких номинациях: художественное слово, индивидуальное и коллективное, театральные коллективы, обряд и театрализованное действо. Для участия необходимо до 10 октября отправить на электронную почту организатора конкурсные материалы с пометкой «Театральная осень».
1: Костюковичи.
0: Седьмое межрайонное открытое соревнование среди инвалидов-колясочников «Костюковические старты» пройдут 19 сентября, пишет районная газета «Голос Костюковщины». В программе соревнований возложение цветов к мемориалу, экскурсия по аллее героев, мини-марафон, а в 11:00 торжественное открытие соревнований в Костюковическом физкультурно-оздоровительном центре «Физкультура и здоровье». Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
7: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь не имеет ни к кому территориальных претензий, но и свою землю никому не отдаст. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, пишет Белта. Глава государства напомнил о принудительном разделе Беларуси в 1921 году и произошедшем спустя время воссоединении страны.
2: Мы вернули свое. Я это подчеркиваю и говорю потому, что последнее время в Польше развернулась кампания. Сталин сволочь такой-сякой, там власть была ненормальная. Они договорились с фашистской Германией, с Гитлером и поделили Польшу. Мы ничего не делили. Советские войска вернули то, что принадлежало белорусам и той огромной стране, в которой мы жили. Вот какая ситуация тогда складывалась. В 1939 году мы объединены были. Даже, наверное, какую-то часть земель мы должны были получить, но не получили. Так сложились обстоятельства. Мы не претендуем на куски земли там Смоленской, еще какой-то области. С другой стороны, мы не претендуем и не требуем Белосток, а еще дальше Виленщину и так далее и тому подобное. Так сложились обстоятельства. И мы признали в границах нынешней Беларуси, что это наша земля. Формула, пока я у власти, одна. Чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим.
1: Полковник внутренней службы Сергей Лапанович назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ подписал 17 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. В ООН предупредили об угрозе истощения мировых запасов пресной воды, пишет Белта. В прошлом году реки по всему миру пережили один из самых засушливых периодов за последние 35 лет. Эксперты акцентируют внимание на продолжении сокращения запасов пресной воды на суше и отступлении ледников. Мир наблюдает все больше бедствий, связанных с водой. Круговорот воды становится все более нестабильным, колеблясь между дефицитом и избытком ресурсов. Открытый конкурс театрального искусства «Театральная осень» пройдет в Могилевском областном методическом центре народного творчества 1 ноября. Принять участие могут индивидуальные исполнители и творческие коллективы от 4 лет из Беларуси, России и других стран. Принять участие можно в нескольких номинациях. Для участия необходимо до 10 октября отправить на электронную почту организатора конкурсные материалы с пометкой «Театральная осень». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +10.

03 на студийных. Олеся Маскина меня зовут. В студии Радио Могилев нахожусь. Надеюсь, вы тоже на этих волнах. Доброе утро. Что ждет нас впереди? Как всегда, много музыки, каких-то забавных новостей, ну и, конечно же, отличное настроение. Совсем скоро услышим.

0: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия. Yeah.

0: Пятница для кого-то продолжается, для кого-то только-только начинается, но мне кажется, она даже пахнет по-особому. Кому-то корицей, кому-то дождем, а кому-то и возможностями. А знаете, осень пришла не для того, чтобы заморозить, а мне все-таки хочется верить, что вдохновить нас на какие-то поступки, на какие-то дела. Ну и все же, надеюсь, что бабье лето еще будет, еще впереди. Вот эта неделя, которая такая комфортная была, это не бабье лето. Все-таки надеюсь, что тепло еще продлится. Ну, а знаете, несмотря на то, что за окном пока что еще не так тепло, надеюсь, что в душе у каждого из нас плюс 30, как минимум. Ну, а потому что настроение должно быть отличным, музыка хорошей, ну и, собственно, завершение рабочей недели, почему бы и не поднять вот этих плюс 30. Фогель прямо сейчас, я запал.
1: Радио Могилев.
2: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: 18 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22.
1: Наши хиты.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

7.36 показывает студийные. Для многих наверняка это время завтрака. Например, мой коллега Ваня Шумов говорит, пойду позавтракаю куском торта. Вань, приятного аппетита, если слышишь меня. Ну, а вообще, каждый день мы ищем, да, чтобы такое съесть на завтрак, чтобы было полезно, чтобы бодростью зарядиться. Конечно, многие говорят, что яйца хороши, овсянка хороша. А, возможно, вы удивитесь, но кусок пиццы на завтрак тоже может оказаться полезнее, чем даже порция хлопьев. Представляете? Секрет в балансе. В пицце больше белка и меньше сахара, чем в популярных сухих завтраках. Диетологи напоминают, что первый прием пищи должен быть сбалансированным и богатым макроэлементами. Как ни странно, пицца справляется с этой задачей лучше, чем хлопья, так что даже если вы на диете, то кусочек пиццы утром не такое уж и преступление, как, собственно, наверное, и кусок торта.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: жизнь театра, а мы в нем главные зрители. И только что Баиндия подарил нам билет в первый ряд. Погрузились в музыкальную драму под названием «Спектакль». Знаете, хочется, чтобы все-таки ваш спектакль жизненный был с потрясающим продолжением.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Сотрудники единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: шоу Кабмин.
1: В Могилеве 8 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Дата 17 сентября 1939 года стала поистине судьбоносным событием. Днем воссоединения народа и возвращения миллионов белорусов в свою семью. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении.

0: На молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, пишет Белта. Глава государства отметил, что искренне рад видеть участников и гостей форума, молодых, ярких, полных энергии.
1: День возвращения миллионов белорусов в свою семью, в свое отечество. Поистине судьбоносное событие. 17 сентября праздник особенный. Я уже об этом говорил. В первую очередь для вас, молодых, активных, вовлеченных в общественную жизнь страны. Готовясь к этой встрече, я подумал о том, что случайных ведь людей здесь нет. Скорее всего, это уже люди с определенными амбициями. Это хорошо, без амбиций ничего не бывает. Ни в труде, ни в политике, ни в экономике. С определенными амбициями, определенными целями, и которые уже себя показали в этой жизни. Это повод поговорить о будущем, которое строится на уроках, и опыте на фундаменте прошлого. Поговорить о вашем будущем.
0: Граждане России смогут проголосовать в Беларуси на выборах в Государственную Думу России 20 сентября. В нашей стране будут организованы избирательные участки для россиян. Голосование пройдет в единый день с 8 до 20.00 по местному времени. В Могилевской области будут работать две площадки. В Могилеве в лицее Белорусско-Российского университета и в Бобруйске в Центре дополнительного образования детей и молодежи. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября. Это можно сделать через ЕРИП на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте налог.gov.by. С 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельные и транспортные налоги в один платеж. Все вместе за квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение, отметили в МНС. Движение транспорта временно перекроют на некоторых улицах Могилева 19 сентября в связи с проведением городского велопробега с 10.30 и до окончания проезда участников. Как сообщили в горосполкоме, движение будет перекрыто по следующему маршруту. Площадь Ленина, проспект Мира, улица Космонавтов, проспект Шмидта, улица Гагарина, проспект Пушкинский, улица Большая Гражданская и парк в Паниколье. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 11.

0: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
1: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Просматривая новости, не перестаю удивляться. Ученые научили искусственный интеллект понимать, чем человек недоволен. Представляете? 12 добровольцев просто смотрели, как работает ИИ-агент. Мозг выдавал разные сигналы, когда все по плану, когда ИИ ошибся с целью и когда выбрал не тот способ. Пока это эксперимент, но в перспективе автономный транспорт и медицинские роботы, где решение принимается за доли секунды. Вроде как хорошо. Но не совсем мне пока это понятно. А знаете что, пока искусственный интеллект только учится считывать сигналы недовольства, я предлагаю переключиться на частоту чистого удовольствия. Пусть трек «Рада» в исполнении «Близкее и шире» станет тем самым сигналом, который не требует никакой расшифровки.

0: 18 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22.
1: Наши хиты.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Покалюсь, Чебосина и Стас Михайлов поют «Обнимай меня ветром», пытаясь залечить душевные раны. Другие предпочитают более материальный подход к любви со штампом в паспорте и четким прайс-листом для гостей. Совсем иначе решила вопрос с постоянством парочка молодоженов. Вместо того, чтобы обниматься в поисках утешения, они пошли в ЗАГС, но с коммерческим размахом. Пара хотела сыграть обычную свадьбу и быстро поняла, насколько это дорого. Посчитали бюджет, пришли к необычному и спорному решению. А почему бы не собрать пожертвования со всех, кто хочет быть рядом с ними в этот важный день? В итоге жених и невеста создали целый прайс-лист для всех потенциальных гостей. За иную сумму даже незнакомец мог прийти на официальную церемонию и прием. Также чуть дороже можно было заплатить за пакет услуг. Все включено. Ну и что? Молодожены не только сэкономили деньги, но и получили небольшую прибыль. Билеты на их свадьбу купили 300 человек, в том числе и родители пары. Что ж, пока одни ищут спасения в объятиях, другие находят его в финансовом планировании. Знаете, любовь любовью, бизнес по расписанию, а вот музыка у нас круглосуточно. Если вы, конечно, на волнах радио Могилев прямо сейчас, The Weeknd.

0: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк. Радио «Могилев».

0: бы поговорить о красоте. А что для вас красота? Может быть, закат, может быть, улыбка близкого человека, может быть, любимая песня? Прямо сейчас новый трек Звонкова. В его голосе есть что-то особенное, что-то, что цепляет с первых нот. И сегодня он делится этим с нами. Премьера на радио Могилев. Звонки представляет свой новый сингл «Красота». Вот та самая музыка, которая делает этот мир чуточку лучше. Ну что, погнали слушать.
1: Новинка на радио Могилев.

0: всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь – это страна возможностей. Молодому поколению нужно в будущем суметь сохранить страну. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященному Дню народного единства, пишет Белта. «У нас страна возможностей. Тихая, спокойная, без войны, слава Богу. Вам надо это все сохранить в будущем, не сделать хуже», – сказал глава государства.
1: Готовьтесь к тому, чтобы взять на себя этот тяжелый груз и отвечать за будущее нашей страны. Потому что у вас будут дети, внуки, и вы будете, как и я, говорить о

0: том, что все, что вокруг нас, не только нам и не столько нам принадлежит, сколько принадлежит вам, нашим детям и внукам. Здесь представители среднего поколения. Я все делаю последние годы для того, чтобы была преемственность, и мы стояли на фундаменте прошлого. И это среднее поколение между вами и мной уже у руля нашего государства. Еще раз подчеркиваю, готовьтесь. На ваши плечи ляжет высочайшая ответственность. И в связи с этим прошу вас, никогда не торопитесь. В жизни надо делать все быстро, но не торопясь. Никогда не судите, глядя со стороны. Думайте о том, а что я сделал и сделал бы, как я сегодня думаю, а что я бы сделал в 21-м году, когда порезали Беларусь. Мой вам совет. А вы смотрите, как вам лучше его использовать или нет.
1: США могут заключить деловые соглашения с Россией еще до конца конфликта в Украине, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Спецпосланник президента США и зять американского лидера ищут новые способы заинтересовать Россию в прекращении боевых действий. При этом пока нет информации, о каких сделках может идти речь. Американский чиновник заявил газете, что такие соглашения могут показать серьезные намерения США перезагрузить отношения с Россией. Данный подход отличается от прежней позиции Дональда Трампа. О спорте. Бобруйск и Витебск примут первые матчи 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Бобруйская Белшина примет Минск, а МЛ Витебск сразится с Дзержинским Арсеналом. Прямо сейчас Минск опережает Шинников на 18 баллов и в целом решает более амбициозные задачи. Однако Белшина тоже весьма опасна. В последних матчах она забрала очки у МЛ Витебска, Немана и Витебска. Открытый конкурс театрального искусства «Театральная осень» пройдет в Могилевском областном методическом центре народного творчества 1 ноября. Принять участие могут индивидуальные исполнители и творческие коллективы от 4 лет из Беларуси, России и других стран. Для участия необходимо до 10 октября отправить на электронную почту организатора конкурсные материалы с пометкой «Театральная осень». Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 12.

Мы об этом знают все, и все же есть еще один секрет бодрого утра. Конечно, это музыка. Она, как и кофе, способна разбудить тело и разум, но при этом дарит еще и отличное настроение. Так что наливайте вторую чашку, устраивайтесь поудобнее и ловите музыкальную заряд.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Да, и нужно. Слезы – это не признак слабости, а полезная реакция организма. Ну, во-первых, слезы защищают наши глаза. Они смывают пыль и соринки, увлажняя роговицу. Во-вторых, эмоциональные слезы – это химическая разрядка. Вместе со слезами организм выводит часть напряжения. Поэтому после слез мы себя чувствуем легче. Ну и в-третьих, слезы – это сигнал о помощи. Они показывают окружающим, что человеку плохо и нужна поддержка. Пожалуйста, помогите. А знаете, да, плакать иногда грустно, больно, тяжело, нормально и даже полезно, считают специалисты. И, собственно, это уже доказано. Вредно только постоянно сдерживать слезы. Так что, знаете, хочется сказать, плачьте на здоровье, плачьте от счастья, а другие слезы, ну, хотелось бы, чтобы были поменьше в вашей жизни. Ну, а сейчас наверняка у многих появится улыбка, потому что в эфире Майкл Джексон.

0: 18 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +22.
1: Наши хиты.

18 сентября на календаре. Друзья мои, сегодня день слова и материализации мыслей. Все сказанные вслух пожелания или слова могут воплотиться в реальность. Поэтому думайте, что говорите, и мечтайте, загадывайте самое сокровенное. Ну а вдруг, знаете, исполнится. Также день благоприятен для общения, переговоров и решения бюрократических вопросов. Несмотря на то, что сегодня, да, последний рабочий день у многих. Хорошее время для анализа прошлого, признания ошибок и планирование. Вот признание ошибок – это очень хорошо. Подумайте, если вдруг нужно перед кем-то извиниться или что-то переделать, сделайте это. Ну а подробности для каждого знака зодиака, как всегда, в 9:45 у Иры Александровой.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
3: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.

0: зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Наши хиты.

0: поборов свой страх.
1: В Могилеве 10 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. На протяжении 18 лет в Западной Беларуси проводилась жестокая практика этноцида. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, пишет Белта. Говоря о событиях 1921 года, которые привели к разделу Беларуси, президент подчеркнул, что восточная половина республики начала строить совершенно новую жизнь. Равными в правах стали все советские граждане впервые в истории.
3: А западные белорусы остались чужими на своей земле, батраками известного государства, оторванными от родины. Но что важно, сохранившие ее в своем сердце, эту родину. Конечно, это наши герои. Герои, которые достойно ответили на вызов панского порядка. Согласитесь, 18 лет жесточайшей практически этноцида. Достаточный срок, чтобы заставить людей забыть язык, традиции, истории. Главной задачей было сломить людей со стороны тех, куда мы переданы были. Сломить их духовно. Стереть как личность, превратить в безмолвных рабов, которые и думать не смогли бы о единстве и равноправии. За это время там, в так называемой польской тюрьме народу, выросло новое поколение. Но никто не забыл, никто не отрекся и не оторвался от корней.
2: В России стартовали трехдневные выборы в Государственную Думу. Основной

День голосования 20 сентября, пишет Белта. За ходом следят международные наблюдатели, в том числе от СНГ и ШОС. В наблюдении участвуют представители Беларуси. Жители десятков регионов могут проголосовать дистанционно. Граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, получили право участвовать в местных выборах. Россияне в Беларуси также смогут проголосовать 20 сентября. В Могилевской области в этот день с 8 до 20.00 будут работать два участка. В Могилеве в лицее Белорусско-Российского университета и в Бобруйске в Центре дополнительного образования. Детей и молодежи. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября. Это можно сделать через ЕРИП на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте налог.gov.by. С 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельные и транспортные налоги в один платеж. Все вместе за квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение, отметили в МНС. И в завершение. Завтра в Могилеве состоится городской велопробег, посвященный Дню народного единства. Движение транспорта временно перекроют на некоторых улицах областного центра с 10.30 и до окончания проезда участников. Движение будет перекрыто по следующему маршруту: площадь Ленина, проспект Мира, улица Космонавтов, проспект Шмидта, улица Гагарина, проспект Пушкинский, улица Большая Гражданская и парк Подниколье. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +12.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: 18 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +17, +22.
1: Наши хиты.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Шкловском районе Могилевской области, пишет Белта. Глава государства посетил сельхозпредприятие «Говяды Агро», а также крестьянское хозяйство «Диана». Разговор президент начал с жесткой критики. Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен. Однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. Белорусов хотели превратить в рабов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, пишет Белта. Александр Лукашенко обратил внимание, на территории Западной Беларуси проводилась жестокая практика этноцида. Президент подчеркнул, что и по сей день в Беларуси помнят о событиях тех лет.
2: Помним, что аннексированные Польшей территории были возвращены в состав Беларуси, Белорусской Советской Социалистической Республики. И как бы кто ни пытался вам, молодым, через новомодные соцсети или по-другому как-то рассказывать свои версии событий, мы должны говорить правду. Не для всех удобную, о том, что в те годы в наших западных областях под видом санации и пацификации проводились лишь карательные операции. Об этом тоже много сказано в средствах массовой информации в последнее время, что военно-полевые суды выносили приговоры активистам и простым жителям, посмевшим считать себя белорусами. Тюрьмы были переполнены теми, кто хотел говорить, учиться, молиться на своем языке. Наши люди жили в постоянном страхе перед очередным налетом польской дефензивы. Это политическая полиция. Жители наших западных регионов оттого и встречали Красную Армию как освободителей с цветами.
1: Событием в мире М7 Латвии поддержал повышение тарифов на транзит зерна из Беларуси и России, пишет Ньюсбай. Плату предполагается взимать с любого зерна, независимо от страны происхождения. Достаточно того, чтобы станция отправления находилась в подсанкционной стране. Латвия столкнется с сокращением грузопотока, а также судебными исками. Тем не менее, депутаты Сейма проблем не

0: видят.
1: В Могилеве сегодня временно перекроют движение на участке улицы Орловского от дома номер 23 по улице Якубовского до улицы Сурганова. Как сообщает УВД облсполкома, при выезде с улицы Орловского на улицу Якубовского разрешат поворот направо. И в завершение о спорте. В рамках чемпионата Беларуси по гандболу Машека завтра, 19 сентября, проведет матч с командой МАЗ Урша. Игра пройдет на площадке СК «Олимпиец». Начало противостояния в 16 часов, вход свободный. Трансляцию можно увидеть на sportv.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 14.

Танец под Леди Гагу Джудаса захопил ТикТок. Танец придумала замежная студия танцев 1 миллион, а увесь ТикТок уже вовсю его сдымае. Танец тяжковатый и энергичный, але нават те, кто танцами николи не займался, спробуют его повторить. Пусть настолько он усім подобается.

Коля дома твоего новый тренд, где браты, таты або сестры заступаются за своих. У видео пишут, например, «Пробач, что покрыўдзіў», а где, до речи, твой брат. И далее уже важный гук на видео, где спевается «Коля дома твоего».

0: 18 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22.
1: Наши хиты.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Радио «Могилев».

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район жесткой критики, пишет Белта. Главе государства в целом доложили о ситуации в Говядеагро. Недавно здесь поменяли руководителя. Работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема отдать команду на поставку техники, но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается. Западными белорусоведами движет ген ненависти, а белорусами – энергия созидания. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, пишет Белта. Глава государства отметил, что на Западе порой пишут про историю Беларуси, ее идентичность и врожденное чувство уважения к помещикам.
2: Суть их науки проста. Снова заставить белорусов жить под плеткой и работать на пана. Я это знаю лучше, чем вы. Любые мои переговоры, встречи, дискуссии с западными партнерами говорят об этом. Да, они напрямую, вот как американская делегация, не раз присутствовавшая у меня, и мы ведем с ними диалог, они мне не говорят о том, что хотели бы, чтобы мы ушли от России, оторвать нас, по-живому даже, может быть, от России. Это и попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас бы было то, что сейчас происходит в Украине. Богатой, мощной, сильной стране в Украине. То бы было и у нас. Попробовали нас с вами на зуб, не получилось. Хотелось бы, но надо должны американской делегации. Они никогда мне об этом не сказали. Но я то понимаю, что для Запада это выгодно. По-живому разорвать единство. Поэтому я их предупредил в самом начале. Российская Федерация, Китайская Народная Республика, две страны выносим за скобки. Не обсуждается. Когда ввели против нас санкции, они открыли для нас дверь. И во многом благодаря этому мы сегодня живем и работаем.
1: Белорусские аграрии выполнили 28% плана по уборке картофеля. Второй хлеб собран с площади более чем 6 тысяч гектаров, пишет СББАИ. Всего в республике накопано 212 тысяч тонн картофеля.

0: картофеля при средней урожайности 340 центнеров с гектара. В региональном разрезе лидерство удерживает Могилевская область, где собрано 69 тысяч тонн. Сахарная свекла убрана с площади 28 тысяч гектаров. В Могилевской области 114 тысяч. В стране намолочено 9 миллионов 250 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. И в завершение. Комитет государственного контроля Могилевской области проведет горячую линию 22 сентября. Можно сообщить информацию о проблемах при подготовке жилых домов и иных объектов к работе в предстоящем отопительном периоде, а также высказать свои предложения об улучшении качества оказания жилищно-коммунальных услуг в этом периоде. Телефон в Могилеве 63-82-03. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный, температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 16. Новости.
1: Ну что, на часах уже 12.04, впереди еще целый день, а значит, будем его продолжать вместе. С этой минуты у микрофона Евгений Шутов, вы на волнах радио Могилев. И если сейчас работаете, едете куда-то или просто занимаетесь своими делами, оставайтесь с нами. Хорошее музыкальное сопровождение вам здесь обеспечено.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, главная по путешествиям на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня мы отправимся в Могилевский областной драматический театр, место, где история и искусство живут под одной крышей. Вы готовы к виртуальному путешествию? Тогда поехали!
2: Здравствуйте, Анна. И сразу скажу, это ведь первый в Беларуси театр, построенный специально для театра. Они переделаны из чьего-то дома. До него артисты играли где придется, то в частном доме, то в казармах, то в летнем воксале.
1: Верно, Алиса. И построили его на пожертвования жителей губернии. Начали в 1886, закончили в 1888, а через год открыли первый театральный сезон. Проект разработал епархиальный архитектор Камбуров, а строительство вел губернский инженер Мильяновский.
2: А еще это памятник архитектуры 19 века. Здание прямоугольное, с закругленной торцовой стеной. Главный фасад украшали два башнеобразных объема, а между ними тамбур с балконом у входа.
1: И, кстати, театр не штукатурили, а все декоративные элементы выкрасили в белый цвет. Так было до реставрации в 1990-х. Отделка фасадов навевала воспоминания о древнерусском зодчестве. Кокошники на окнах, орнамент. Прямо теремок, только с резьбой. Кстати, зрительный зал был рассчитан на 500 человек. Интерьер декорирован резьбой по дереву. А расположение и конструкция лож по примеру Варшавского малого театра. Вокруг зала размещались вестибюль, фойе, кулуары, служебные и административное помещение. Все по-взрослому.
2: Но потом начались приключения. В 1912-м вместо бывшей веранды в тыловой части, где по выходным для публики играл оркестр, пристроили три бетонные стены.
1: И, как это бывает, сэкономили на материале. Из-за некачественного строительного материала здание постепенно приходило в упадок. Появились трещины в стенах, проседал фундамент, осыпался фасад. Классика жанра. Сэкономили, потом чинили. И дочинились до того, что в 1985 году Министерство культуры БССР предложило театр снести, а на его месте построить новый. Даже средства выделило. Но на защиту старинной постройки поднялась общественность и сам театр. Здание закрыли на реконструкцию почти на 15 лет и в январе 2001-го вновь открыли для посетителей.
2: За это время укрепили фундамент, надстроили сценическую коробку. А в зрительном зале постарались воссоздать интерьер начала 20 века. Балконы с резьбой, губернаторская ложа, лепные украшения. И на кровле появился металлический флюгер с прорезанными насквозь цифрами 1888, год постройки театра.
1: А в 2003-м у входа открыли необычную скульптурную композицию – бронзовую даму с собачкой. Скульптор Владимир Жбанов. Она не только гармонично вписалась в архитектуру здания, но и оригинально воссоздала атмосферу жизни 19 века. Сейчас дама с собачкой находится на реставрации и совсем скоро предстанет посвежевшей для могилевчан и гостей города. Кстати, в 2008 году величественное здание Могилевского драматического театра внесли в Государственный реестр историко-культурных ценностей страны.
2: Сегодня двери театра открыты для всех любителей искусства, так что стоит заехать и на спектакль, и на историю изнутри посмотреть. Нам пора. До встречи через неделю. Пока!
0: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: Кстати, а вы замечали, как сильно музыка зависит от времени суток? Вот утром хочется чего-то бодрого, вечером поспокойнее, а днем можно поставить практически что угодно. И вот есть песни, которые работают всегда. Включаешь, настроение сразу становится чуть лучше. Наверняка у вас такая песня тоже есть. Ну а мы как раз продолжаем музыкальную часть вашего дня, и вам остается лишь сделать громче свои радиоприемники.
1: Радио Могилев.

0: 18 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22.
1: Наши хиты.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Радио «Могилев».

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: А уже в следующем часе нас с вами ждут приветы и поздравления, которые вы можете отправлять уже прямо сейчас. Потому что в следующем часе у нас будет программа «Привет в обед», где я зачитаю ваши сообщения, полученные мной на номер 9940 или студийный вайбер 5686176 через код 44. Собственно, в следующем часе услышимся с вами, а пока вспоминайте все поводы и всех, кому можно передать привет.
1: Новинка на радио «Могилев».

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличить в Беларуси площади под картофель. Об этом он заявил в Шкловском районе при посещении фермерского хозяйства «Диана», пишет Белта. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно небольшие. Беларуси надо суметь выстоять в условиях происходящего передела мира. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне в своем выступлении на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что в определенном смысле благодарен нынешней администрации в США за открытое заявление о своей позиции и истинных целях и высказался по поводу ситуации с Венесуэлой.
1: Захватили фактически Венесуэлу. Венесуэльцы, нынешняя страна, со всеми претензиями американцев согласились. А главное, претензии полезные ископаемые. Там нефти немерено. Практически по запасам Венесуэла занимает первое-второе место в мире. Трамп-прам говорит, там большие деньги. Сегодня идет фактически экономическая война между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Но Трамп понимает, что Китай – это не Венесуэла. Сегодня развернулись баталии между США и Канадой. Американцы мечтают, чтобы это был очередной штат 51-й. А зачем? Потому что Канада богата ресурсами. И об этом прямо сказано. Потом Гренландия, Арктика и так далее, которые якобы еще являются полусвободными. Американцы бросили туда свой взгляд. Иран. Ну зачем было воевать с наследниками персов? Они никогда ни перед кем на коленях не стояли. Что в Америке не знают эту историю? Знают. Говорят о том, что когда-то там в 60-е годы посольство разгромили иранцы Соединенных Штатов Америки. Вот им ответ.
0: Перспективный путь для Беларуси – интеграция классической и традиционной китайской медицины. Продолжается визит белорусской делегации в Китай. Здесь проходит форум ШОС по медицине. Сегодня делегация посещает крупнейшие научно-инновационные предприятия, медицинские университеты и клиники региона, пишет СББАЙ. Изучение работы ведущих китайских центров и площадок позволит выработать практические механизмы для внедрения инновационных методик в отечественную систему здравоохранения. Бульбафест пройдет завтра в Могилеве в парке в Подниколье. Об этом сообщили в Управлении культуры Могилевского горосполкома. Программа мероприятия стартует в 11 часов со встречи участников велопробега. Далее состоится городской конкурс с бульбой «Смачно». В 14 часов начнется концерт группы «Еноты», а в 20 часов акция «Ночь большого кино». Кроме того, в Подниколье будет работать торговые ряды, выставка-ярмарка, мастеров и ремесленников и многое другое. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 17.

А на часах уже 13.03. У кого-то начался обеденный перерыв. Вам я желаю приятного аппетита и хорошего отдыха. Ну а для всех прямо сейчас стартует программа «Привет в обед». Так что можете, например, так же, как и я, пожелать друзьям хорошего обеденного перерыва. Можете поздравить с актуальным праздником или просто передать привет. Для этого будет достаточно отправить сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686-176 через код 44. Ну а зачитывать ваше сообщение буду я. Зовут меня Евгений Шутов. С кем не слышались, тем сразу передаю «Привет в обед».

0: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк. It's Britney, bitch.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Программа «Привет в обед» продолжается, и вот я уже успел получить сообщение от вас. Давайте буду зачитывать. Доброго дня, невероятные ведущие суперского радио «Могилев». Хочу передать привет мужу Валерию. Желаю тебе хороших выходных. С нетерпением жду воскресенья. Скучаю, люблю и крепко обнимаю. Написала нам Инна. Также она всем желает отличных выходных и хорошего настроения. Спасибо, Инна. Вам желаем того же, и я иду дальше. Вот Степан передает привет любимой жене Наталье. Ну и еще одно сообщение у нас такое. Здравствуйте, радио «Могилев». Хочу передать привет своей коллеге по кабинету Оленьке. Желаю хорошего обеденного перерыва и прекрасных предстоящих выходных. Светлана Р. Подписалась отправитель. Ну, а я хочу напомнить, что номера для ваших сообщений все те же. Это короткий номер 9940 и студийный вайбер 5686-176 через код 44.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

0: осадков. А в ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 22.
1: Наши хиты.

0: Еще немного сообщений успел я получить. И вот на сообщение пишет нам дед. Он так подписался, передает привет механизаторам СПК «Доброволец» и девчонкам Кличевского. И, видимо, спрашивает, есть ли клюква, если я правильно понял смысл этого сообщения. Дальше у нас сообщение от Анатолия. Хорошего дня, Радио Могилев. Передаю привет своей большой семье от Трошкиных. Все молодцы. Неделю финалем, а выходные работаем на дачу. Что ж, я надеюсь, на даче у вас работы будет немного, а шашлыков, наоборот, много. Ну и еще одно сообщение от Ольги. Здравствуйте, Радио Могилев. Передаю привет любимому мужу Дмитрию и желаю ему хорошего дня. Друзья, времени остается все меньше, а я хочу напомнить вам номера, на которые вы можете еще успеть отправить свое сообщение с приветом или поздравлением. Эти номера у нас 9940 короткий и студийный вайбер через код 44-56-86-176.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: На Радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Программа «Привет, обед» близится к завершению, а я беру небольшой перерыв в следующем часе. И если вы уже успели расстроиться тому, что не отправили свое сообщение с приветом или поздравлением, я готов вас успокоить. Сегодня пятница, а значит вечером будет двухкассетник. И там опция «Передать привет» также доступна. Так что не прощаюсь, Евгений Шутов с вами на волнах радио Могилев. Услышимся в 15 часов.
1: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район с жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро», передает Билта. Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен. Однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. «Это такое теребление льна?» — спросил президент председателя облсполкома. А главе Минсельхозпрода и помощнику в регионе посоветовал прекратить заниматься теорией, а начать заниматься конкретными делами.
1: Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, это кошмар. Будем разбираться. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнилое. Я вот не понимаю. Это убрано. Трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Делаю вывод. Если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
0: Скорректированы границы 7 деревень в Могилевской области. Это предусмотрено решением Бобруйского районного совета депутатов. Оно опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В Бобруйском районе скорректированы границы деревень Юрьево Ковалевского сельсовета, Орсичи Брожского сельсовета, Гороховка Горбацевического сельсовета, Прудвина и Глебово-Рудня Вишневского сельсовета, Грабово и Каменка Слободского сельсовета. Правовой акт принят в соответствии с законом об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь. Решение вступает в силу с 19 сентября. Вступил в силу закон о питьевом водоснабжении и водоотведении, сообщили Белта в пресс-службе МЖКХ. Закон устанавливает правовые основы питьевого водоснабжения и водоотведения. Он направлен на удовлетворение потребностей граждан и организаций в питьевой воде и приеме сточных вод. Документ сохраняет основные положения предыдущего закона и дополняет их нормами, регулирующими прием, транспортировку, очистку и сброс сточных вод. Предусмотрено создание государственного реестра систем питьевого водоснабжения и водоотведения. В случаях прекращения подачи воды возможно бурение временных скважин. Условия приема сточных вод определяются исполкомами. И в завершение. Жители гостей Бобруйска 20 сентября приглашают присоединиться к экологическому легкоатлетическому кроссу, который стартует в микрорайоне Киселевичи. Участвовать в забеге могут как взрослые, так и дети старше 3 лет, целые семьи. Как уточнили в Бобруйском горрайоне инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, мероприятие приурочено к акции «День без автомобиля». Победителей и призеров эко-кросса ждут памятные дипломы, награды и ценные призы от партнеров и спонсоров мероприятия. «День без автомобиля» – ежегодная международная акция, которая проводится 22 сентября. В этот день людям предлагают отказаться от личных автомобилей и выбрать более экологичный способ передвижения, воспользоваться общественным транспортом, велосипедом, прогуляться пешком. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью утром кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, в ночные утренние часы местами туман, ветер юго-западный, температура воздуха ночью +8, +13, днем +18, +22. Сейчас в Могилеве +17.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
3: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью и утром кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. А в ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 22.
1: Наши хиты.

0: Новинка на радио Могилев.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район. Жесткой критики вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро», передает Белта. Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. Главы государства в целом доложили ситуации в «Говяды Агро». Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов.
1: И нам надо определиться, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Но если у тебя технологий нет, зачем тебе трактора эти давать, комбайны?

0: 20 сентября в нашей стране будут организованы избирательные участки для россиян, постоянно проживающих или временно пребывающих в республике. Голосование пройдет в единый день 20 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. В Могилевской области будут работать две площадки. В Могилеве на улице Ленинской, 61, в лицее Белорусско-Российского университета и в Бобруйске на Социалистической, 90, в Центре дополнительного образования детей и молодежи. Более 50 первокурсников Могилевского областного кадетского училища произнесли торжественную клятву возле Музея славы Могилевщины. Торжественное вступление в ряды кадетов прошло в знаковом месте. Именно здесь впервые в истории Второй мировой войны были остановлены стремительно наступающие танковые части Германии. По словам директора училища Юрия Гришанова, приведение к присяге – один из важнейших этапов кадетской жизни, с которого воспитанники приобретают полный объем прав и обязанностей. Стать кадетом – это не просто надеть форму, это прежде всего не бояться трудностей, дорожить дружбой, упорно учиться, уверенно идти к своей цели. Присяга – это момент приобщения к величию своей страны, отметил Юрий Гришанов. В этом году клятву произнесли 56 воспитанников. И в завершение. В Могилеве появится новый автобусный маршрут. С 21 сентября по улицам города начнет курсировать автобус номер 42. Маршрут – проспект 17 сентября, улица Пысина, Кулешова, Белынского, Бероли, проспект 17 сентября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью и утром кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, в ночные утренние часы местами туманы, ветер юго-западный, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 18.
1: Вот и показали 15.03 мои студийные. Мой перерыв завершен, а значит будем продолжать проводить время с вами вместе на волнах радио Могилев. Напомню, в этот день у микрофона с вами Евгений Шутов, а значит хорошее настроение и крутая музыка вам обеспечены.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. А в ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью +8, +13. Днем +18, +22. В воскресенье местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +19, +24. С понедельника похолодание. Временами дожди. Температура воздуха ночью +9, +14. Днем +14. +19. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: А знаете, что интересно? Вот мы часто откладываем приятные вещи на потом. Например, там хорошую чашку кофе, любимый фильм или встречу с друзьями. Все ждем какого-то подходящего момента. А ведь иногда подходящий момент — это просто сегодня, без особой причины. Так что, если есть возможность сделать себе что-нибудь приятное этим вечером, почему бы и нет?
1: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: Radio Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Есть интересная вещь, что иногда мы запоминаем не само событие, а какую-нибудь совершенно случайную мелочь. Например, какая песня играла в машине, что было за окном, какой запах стоял в комнате, или даже во что был одет человек. И спустя много лет именно эта мелочь вдруг всплывает в памяти, и ты уже помнишь целый момент. Наверное, поэтому обычные дни тоже могут неожиданно становиться воспоминаниями. Мы просто пока не знаем, что именно из сегодняшнего дня когда-нибудь вспомним.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8029 131 17 31. Welcome to the Hotel California.

0: государства. Мы должны больше возделывать картофель в Беларуси. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Президент отметил, что надо договариваться на крупные регулярные поставки с покупателями в крупных городах России. Есть сезонная потребность картофеля и, например, в Узбекистане. Туризм, образование, спорт. Беларусь и Китай наметили новое направление сотрудничества, передает Ньюзубай. В Минске прошла встреча председателя Федерации профсоюзов Беларуси с послом Китая. Особый акцент стороны сделали на сфере туризма. Мостом для развития взаимных поездок может стать профсоюзный туроператор. Также обсудили модернизацию оздоровительной инфраструктуры ФПБ, проведение совместных образовательных программ, культурных и спортивных мероприятий. С любовью к женщине, с гордостью за Беларусь. В Могилеве начался 30-й международный пленэр по живописи «Образ Родины в изобразительном искусстве», посвященный году белорусской женщины. Он проходит под патронатом Могилевского облсполкома. В конце сентября по итогам творческой живописи на открытом воздухе в областном художественном музее имени Павла Масленникова будет открыта выставка работ. В пленэре участвуют 15 профессиональных художников из 6 стран. Это Беларусь, Россия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Китай.
1: Я очень рада, что участвую на этом международном пленэре Беларуси. И тема очень такая интересная – образ женщины, белорусской женщины. Я первый раз в Беларуси. Я как художник, меня вот эти все красота, все вдохновляет. В том числе и люди, природа. Все нравится.
2: Мне очень важно и интересно, потому что можно свои произведения можно положить в музеи.
3: Меня с могилевской землей связывает не только пленэры, я еще и в советское время служил в армии здесь, вот в Бобруйске как раз проходил срочную службу. И для меня было тем более приятно приехать в эти места. Вот я второй раз на этом пленэре уже. Но пленэр очень интересный. Меня, кстати, вот эта тема очень заинтересовала. Тема образа белорусской женщины.
0: И в завершение научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации и не поддаваться панике. 24 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности. В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Это в первую очередь торгово-развлекательные центры, культурно-зрелищные учреждения, спортивные объекты, а также объекты с пребыванием детей. Основное внимание будет уделяться подготовке населения и отработке полученных знаний на практике. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью утром кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, в ночные утренние часы местами туманы, ветер юго-западный, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 19.
4: Ну что, пятница продолжается. Евгений Шутов с вами по-прежнему у микрофона. За окном уже вторая половина дня, а впереди еще достаточно времени для своих планов. Иногда в середине дня полезно просто на минуту остановиться и подумать, что сегодня уже получилось. Не обязательно что-то большое. Успели позвонить, сделали важное дело, встретились с нужным человеком. Все это считается. Ну а если ничего такого в голову не приходит, не страшно, день продолжается. А радио Могилев будет его музыкальным сопровождением.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.
3: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Знаете, что интересно? Вот иногда мы можем годами ходить одним и тем же маршрутом и вдруг однажды заметить там что-то новое. Вывеску, старый дом, необычный балкон или маленькое кафе, мимо которого проходили сотни раз. Мозг просто привыкает к знакомой картинке и перестает обращать внимание на детали. Так что сегодня можно попробовать посмотреть на привычный маршрут немного внимательнее. Вдруг рядом с вами есть что-то, чего вы раньше вообще никогда не замечали.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью и утром кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. А в ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 22.
2: Наши хиты.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Беларусь не имеет ни к кому территориальных претензий, но и свою землю никому не отдаст. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Глава государства напомнил о принудительном разделе Беларуси в 1921 году и произошедшем спустя время воссоединении страны.
3: Мы вернули свое. Я это подчеркиваю и говорю потому, что последнее время в Польше развернулась кампания. Сталин сволочь, такой-сякой, там власть была ненормальная. Они договорились с фашистской Германией, с Гитлером и поделили Польшу. Мы ничего не делили. Советские войска вернули то, что принадлежало белорусам и той огромной стране, в которой мы жили. Вот какая ситуация тогда складывалась. В 1939 году мы объединены были. Даже, наверное, какую-то часть земель мы должны были получить, но не получили. Так сложились обстоятельства. Мы не претендуем на куски земли там Смоленской, еще какой-то области. С другой стороны, мы не претендуем и не требуем Белосток, а еще дальше Виленщину и так далее и тому подобное. Так сложились обстоятельства, и мы признали в границах нынешней Беларуси, что это наша земля. Формула, пока я у власти, одна. Чужого нам не надо, но и своего мы не дадим.
2: Согласно результатам социологического исследования, граждане Беларуси ощущают высокий уровень защищенности. Это прежде всего свидетельствует о том, что стратегия борьбы с преступностью выбрана правильно, пишет Ньюсбай. Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко отмечает, что страна сегодня может гордиться своей безопасностью. И не случайно Беларусь называют островом безопасности во всем регионе. Именно безопасность стала своеобразной визитной карточкой Беларуси на мировой арене, в том числе среди соседей. Эксперт подчеркивает, что речь идет не только о правоохранительной деятельности, но и о военной безопасности. Именно комплексный и системный подход к решению задач как на внешнем контуре, так и внутри страны позволил получить столь высокую оценку белорусов. Безопасность – это то, что мы заслужили, чего достигли и чем мы можем гордиться. Впрочем, если безопасность – это эмблема Беларуси на мировой карте, то картошка – ее неофициальная визитная карточка. И пока эксперты рассуждают про остров безопасности, комплексный подход и внешний контур, на аграрном фронте уточняют контур картофельный. Сегодня, во время посещения крестьянского фермерского хозяйства «Диана» в Шкловском районе, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму и определиться, где мы будем возделывать картофель, сказал глава государства. В связи с этим еще одно поручение: в достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. Что за бульбаши, которые картошку не производят, заметил он. Тем временем Латвия решила, что белорусское зерно – это страшная угроза, и на 300% подняла тариф на перевозку российского и белорусского зерна по местным железным дорогам, пишет Ньюсбай. Правда, риски сокращения грузопотока и судебные иски депутатов не пугают. Их это не коснется. По сути, Беларусь последовательно закрепляет формулу суверенитета. Не посягает на чужие территории и жестко защищает свои. Делает ставку на внутреннюю безопасность и продовольственную самодостаточность. А внешние ограничения, будь то повышенные тарифы на транзит или другие санкции соседей, в этой логике не меняют стратегию, а лишь подтверждают ее. Страна, которая сама себя обеспечивает и сама определяет свои границы, меньше зависит от чужих решений.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Радио Могилев. Твои хиты, твоя лайфхак.

0: Ну что, будем прощаться, друзья. Мое эфирное время подходит к завершению, и рад был составлять компанию сегодня вам я, Евгений Шутов. Всем желаю хорошего вечера, крутых выходных, ну а в следующем часе уже встречайте Тину Павлову с программой Global Hit. Расскажет вам, что попало в чарты, что их покинуло. В общем, два очень интересных часа, за которыми следует не менее интересных два часа. Там в 19 часов двухкассетник, который проведет с вами Рустам Османов. В общем, отдаю вас в надежные руки и говорю всем пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Говяды». Эту точку на маршруте он определил сам, передает Белта. Ему доложили о содержании и лечении крупного рогатого скота. В хозяйстве были серьезные проблемы в этом плане. Отмечались и недостатки с обеспеченностью собственными кормами.

0: 4 траншеи сенажа этого года, и у меня еще пустые траншеи, которые надо залаживать. Я думаю, что хватит. Мне одна траншея, там туда 4000 тонн в эту траншею. Вот эта траншея для меня самая главная, большая. Когда мне эта траншея еще дополнена, тогда я зимую спокойно, потому что мне хватает туда силы. Да я скажу, что в этом году кукуруза очень хорошая, потому что в том году были проблемы. Она была маленькая, редкая. Это зерно плющенное. А в том году мы пробовали. Был плюс молока. Надо давать, потому что молоко плюсует от плющенного зерна и комбикорма. Были дни, когда не было комбикорма, и давали одно плющенное зерно, помогало. Молоко не падало, оно держалось.
1: Во время посещения МДК Елена Мариотца рассказала, что очень бы пригодился в хозяйстве новый современный смеситель-кормораздатчик. Старому уже 2 десятка лет, и его давно пора менять. Александр Лукашенко дал распоряжение. В течение недели, как подарок от меня, у нее должен быть новый кормосмеситель. А этот вы ей отремонтируете, чтобы был в резерве, сказал глава государства. Президент поручил ответственно взять ситуацию в хозяйстве и на конкретном МТК на контроль. Привлечь при необходимости помощь со стороны, привести в порядок как оборудование, так и территорию, чтобы к 7 ноября здесь комплекс был в идеальном состоянии, сказал Александр Лукашенко. Интерактивная табличка с QR-кодом появилась у церкви Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Вейна, пишет Приднепровская Нива. Мероприятие прошло в рамках молодежного проекта «Цифровая звезда», который продолжает шагать по Беларуси, превращая знаковые героические места в объекты цифрового наследия. Теперь каждый желающий может навести камеру телефона на табличку и мгновенно узнать исторические факты о памятном объекте. В Могилев вернулся легендарный паровоз и обрел новое место. После реставрации исторический экспонат символично расположился напротив железнодорожного вокзала. И в завершение, в честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью утром кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами туман, ветер юго-западный, температура воздуха ночью +8, +13 и днем +18, +22. Сейчас в Могилеве +19.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели – Global Hit. Сентябрь перевалил за середину, и, наконец-то, что-то начинает меняться. И в музыкальном плане. С радаров постепенно исчезли Оффенбах с композицией «Miles Away» и «Зиверт». Газ. Но вместо них внезапно или нет, тут уж решать вам приходит. А, впрочем, обо всем порядку. 20-е место. В начале осени этого года Ваня Дмитриенко представил новый трек «Почерк». В нем влюбленный парень пытается завоевать внимание девушки всеми доступными способами. От проникновения в сны до готовности спустить все деньги с карты, лишь бы она была рядом. Полноценного клипа на песню «Почерк» пока что нет, но Ваня Дмитриенко по традиции представил несколько коротких роликов перед релизом трека. И вот один из них успел стать поводом для многочисленных шуток в интернете. В нем Ванечка сидит в очень маленькой синей комнате. И в комментариях иронизировали, что вот именно так в будущем будут выглядеть квартиры. Знаете, думаю, Ване Дмитриенко такой метраж точно не грозит. Ибо незадолго до выхода этого трека 20-летний Ванечка попал в Книгу рекордов России как самый молодой сольный исполнитель, собравший «Лужники». А это ни много ни мало 70 тысяч человек. Так что на двушку в Москве Ваня себе точно уже заработал.
2: 20-е место.
3: В кое

0: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
3: А у нас на очереди настоящая королева румынской поп-сцены, невероятная Инна. Она не только покоряет мировые чарты, но и активно занимается благотворительностью, спасая бездомных животных. Но сегодня мы говорим о любви, о страсти. Инна известна тем, что умеет передавать атмосферу жаркого лета даже в самый холодный день. И в этой песне она обращается к своему Моренито, смуглому красавцу, от которого невозможно оторвать взгляд. Моренито, ми Моренито. «То байла коминго» зовет она. И мы просто не можем устоять, когда в тексте звучит признание в том, что этот парень сводит с ума, мы понимаем, Инна снова попала в самое сердечко. Включаем громче, танцуем и заряжаемся этим вайбом.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью и утром кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. А в ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 22.
1: Когда я говорю о том, что все песни написаны о любви, я, конечно, имею в виду, что любовь – это чувство многогранное, разноплановое, и любить можно вообще много чего. Но песня «До тебя» исполнительницы Заполя, Полины Запольской, это искреннее, светлое музыкальное признание в любви, той самой любви, которая передает трепетное ощущение первой настоящей влюбленности. Если вы еще этого не испытывали, или испытывали уже очень давно – у вас есть возможность прямо сейчас ощутить, каково это.
2: 16 место.

На 14-ю строчку попадает трек, который вышел весной, аккурат 1 мая, создавался зимой, в период, когда люди острее всего ощущают одиночество и уязвимость, ну а в топы чартов попал осенью, в самое красивое и уютное время года. «Моя Мишель» и трек «На малиновой луне». Эта композиция как настоящий побег от серых будней. Нас как будто бы уносит на эту самую малиновую луну. Место, где не работают законы физики, а есть только двое и их чувства. Мы с тобой на малиновой луне, и нам так хорошо вдвоем. Вот звучит как метафора идеального мира, созданного только для влюбленных, где нет чужих глаз и лишних слов. В общем, если вы очень давно хотели попасть куда-нибудь в сказку...

0: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
1: И завершает первую десятку потрясающий по энергетике girls band Кэтси с треком Animal. Эта песня как дерзкий поп-манифест о дуализме человеческого характера. Она исследует контраст между глянцевой, такой сдержанной версией себя, которую человек демонстрирует обществу на работе, на учебе, и дикой, раскрепощенной внутренней энергией, которая вырывается наружу на свободе. Группа призывает слушателей отбросить чужие ожидания и не бояться выпускать свои инстинкты. Так что не сдерживайте себя.

0: 10 треков уже в истории. Вспоминаем тех, кто отзвучал. 20 место. Ваня Дмитриенко. «Почерк».
1: Да, пока ты спала, я проникал в твои сны.
0: На 19 строчке. Инна Маринито. 18 строчка. Биби Рекса. «One Day». На 17 строчке. Алекс Уоррен. «Fever Dream». 16 место. «За поле до тебя». На 15 месте. Мерк Кремон, Сирена Бранкейл и The Colors. «Парнито». 14 строчка. «Моя Мишель на малиновой луне».

0: много лучших хитов. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. За будущий год Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена и по всем направлениям должен быть результат. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Говяды Агро, передает Билта. Обращаясь к недавно назначенному директору Говяды Агро Алексею Ладнову, глава государства дал несколько практических советов, как действовать и выстраивать работу в хозяйстве в целом. Никакой зряплаты здесь быть не должно. Если не будет дисциплины, то ничего здесь не будет, подчеркнул президент. Александр

0: хватает. У вас есть все, даже зарплата. Слушай, под $1000 это у нас передовые хозяйства получают. И хорошо, пусть получают. $1000 это нормально, чтобы было и у всех.
1: Кабинет министров Украины прекратил действие межправсоглашения с Белоруссией об оперативном уведомлении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности. Текст соответствующего постановления опубликован на сайте украинского правительства, передает Билд. Готовность к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании комиссии по ЧС при Совмине, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Участники рассмотрели вопросы обеспечения устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения и готовности сил к реагированию. Заместитель премьер-министра Александр Терехов подчеркнул, что работа госорганов должна быть направлена не только на оперативное реагирование, но и на упреждение чрезвычайных ситуаций. По его словам, системная профилактика и своевременное прогнозирование позволяют минимизировать последствия природных катаклизмов. По итогам заседания принято решение, направленное на повышение безопасности граждан. В Могилеве с сегодняшнего дня временно перекрыто движение на участке улицы Орловского от дома номер 23 по улице Якубовского до улицы Сурганова. Перекрытие связано со строительством магистрали. Как сообщает УВД облсполкома, при выезде с улицы Орловского на улицу Якубовского разрешат поворот направо. И в завершение, только по 30 сентября в Зикада минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью и утром кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, в ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, температура воздуха ночью +8, +13, днем +18, +22, сейчас в Могилеве +17.

0: again.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
2: Первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает для вас самое лучшее напоследок. А Минздрав предупреждал. Могла бы я сказать про эту композицию, и ведь вы уже догадались, что это Саян с треком Мальборо. Атмосферно, дымно, тягуче, по-вечернему. Ну вот любой эпитет довольно точно описывает эту песню. Но людям вообще нравится такая сигаретная тема. По-моему, у группы Нэнси был похожий успех. Правда, марка там не звучала, но про дым сигарет с ментолом помнит каждый, кому за 30. Так что нет ничего удивительного, что у поколения

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Медуза и Генри Кемомайл. Парни из Милана, которые не раз доказывали, что умеют создавать гимны, под которые танцует весь мир. «I don't wanna go home» очень точно описывает ночь, полную энергии, света, людей, с которыми ты чувствуешь себя на одной волне и готов остаться с ними до рассвета, лишь бы не прерывать эту магию. Наверное, это история для тех, кто живет моментом и очень не хочет, чтобы этот момент когда-нибудь заканчивался. Оставайтесь с нами в эфире «Медуза» и Генри Кемомайл. «Don't wanna go home».
2: Восьмое место.

0: на очереди наш белорусский исполнитель, который доказал, что упорство и талант – это пропуск в мир музыки и шоу-бизнеса. Кирилл Ермаков, он же Лирик, с треком «Аутентичная». Кстати, как признался сам Кирилл в своих социальных сетях, припев будущей композиции был готов еще в 2019 году. Артист возвращался периодически к наброску, но никак не мог его дописать. Несколько раз полностью менял и куплеты, и инструменты. И даже думал навсегда оставить этот трек в черновиках. И как же здорово, что не оставил. Слушаем.
1: Седьмое место.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью и утром кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. А в ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 22.
1: Искренность, которую невозможно подделать. Это про Мэри Гу и ее композиция «Настоящие». Маша всегда пела о том, что волнует каждого, и эта песня как возвращение к истокам, к той самой девочке, которая смотрела на мир широко открытыми глазами. В песне звучат слова «Помнишь, мне 7, и кружит мир вокруг, как карусель. И я уже точно решила, не буду как все». Это манифест сохранения своей уникальности, ловли момента. И очень здорово, что Мэри продолжает создавать музыку, которая дает силы быть собой. Так что, если вы цените ностальгические, честные тексты, которые остаются в сердце надолго, этот трек для вас.
2: Четвертое место.

0: Прежде чем мы перейдем к нашей тройке лидеров, вспомним, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Ваня Дмитриенко, «Почерк».
1: Да, пока ты спала, я проникал в твои сны.
0: На 19 строчке Инна Маринито. 18 строчка Биберекса «One Day». На 17 строчке Алекс Уоррен «Fever Dream». 16 место «За поле до тебя». На 15 месте Мерк Климон, Сирена Бранкайл и The Colors «Парнитоп». 14 строчка «Моя Мишель на малиновой луне».

0: Пятая строчка Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy». На четвертом месте на Ригу «Настоящие». И традиционно все самое вкусное мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров впереди. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Песня, чей успех был предсказан, предрешен и продолжает магическим образом даже спустя полгода после релиза воздействовать на аудиторию. Вот в чем секрет? А я не знаю. Опыт, талант, коммерческие вложения — тут, пожалуй, все. Ну и какая-то удивительная энергия, которая буквально заставляет подпевать, даже если не хочется. Баинди, Хчо и Мот, Шаде.
2: Третье место.

0: мы практически у вершины нашего чарта, и на очереди Teddy Swims. А знаете, ничего удивительного, ведь Teddy обладает одним из самых узнаваемых соловых голосов в современной музыке, и его недавние номинации на Грэмми тому подтверждение. Ну а в песне «Mr. Know It All» он обращается к человеку, которого мы все хорошо знаем. Вот такой любитель всех поучать. Наверняка у каждого есть такой знакомый, который знает, что понимает в этой жизни абсолютно все. Но знаете что? Даже таким умникам важно напоминать о том, что любовь важнее любых умных слов.
1: Второе место.

И завершаем наш музыкальный марафон мы абсолютным хитом. Без изменений остается наш Олимп. Здесь по-прежнему французский продюсер Хюгель и Майл Энджел и легендарная американская певица Ультранате с бенгером этого лета «Moving to the Sun». Эдакая метафора пути к лучшей версии себя, к радости и к свободе. Это гимн оптимизму, энергии и бесконечному движению вперед. В общем, вместе шагаем навстречу солнцу. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покорила я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
2: Наши хиты.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район напомнил, что завершение уборки зерновых – это только полдела. Впереди у аграриев еще много работы, передает Билта. Глава государства посетил крестьянское фермерское хозяйство «Диана», которое специализируется на выращивании картофеля. «Не потому приехал, чтобы посмотреть, как ты хорошо работаешь. Мне постоянно об этом уполномоченный докладывает», – сказал Александр Лукашенко в адрес главы хозяйства Владимира Малиновского.
2: Важно, чтобы эту тему актуализировать. И главное, чтобы министру и помощнику сказать, что уборка у нас даже середина только. А дальше борщевой набор, все виды культур. У нас картофель отдельно, у нас еще льнотреста в поле, у нас еще кукуруза на силос, кукуруза на зерно, но это там позже и свекла. У нас еще море работ.
1: Белорусскому бизнесу, чьи товары пострадали при пожарах на складах в России, окажут поддержку, сообщили Белта в пресс-службе Министерства экономики. В министерстве состоялась встреча с пострадавшими субъектами хозяйствования. По итогам обсуждения и последующей проработки данного вопроса правительство совместно с ООО и МВБРБ проработало подходы по мерам поддержки белорусского бизнеса. При обращении в эту организацию продавцам будет оказана поддержка с учетом выработанного правительством алгоритма в индивидуальном порядке, исходя из специфики реализуемых товаров, рассказали в пресс-службе Минэкономики. We'll be right back.

0: Самодельный пистолет, являющийся ручным, стрелковым, короткоствольным, гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, и 23 малокалиберных патрона кольцевого воспламенения, которые пригодны для стрельбы и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. А в арсенале пенсионера из Дрибинского района имелось самодельное дульнозарядное гладкоствольное огнестрельное оружие, пригодное для производства выстрелов, и 41 малокалиберный патрон кольцевого воспламенения. Патроны изготовлены заводским способом, пригодны для стрельбы и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию.
1: И в завершение, большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, пройдет завтра в Могилеве. Как сообщили в отделе спорта горосполкома, маршрут закрытия сезона стартует в 10:30 с площади Ленина. Далее колонна проследует по проспекту Мира, улице Космонавтов, проспекту Шмидта, улице Гагарина, Пушкинскому проспекту, финиш в парке в Подниколье. Протяженность дистанции составит 10 километров. Сбор участников 9:30. На маршруте будет временно перекрываться движение. Инспекторы ГАИ будут дежурить на участках для оказания помощи всем участникам дорожного движения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью утром кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, в ночные утренние часы местами туман, ветер юго-западный, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 17.
2: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Отличные выходные начинаются прямо здесь и прямо сейчас. Двухкассетник на радио Могилев дает правильный импульс сегодняшнему вечеру, завтрашней субботе и даже послезавтрашнему воскресенью. Рустам Османов в студии, даю жару вместе с вами под хиты прошлых лет и читаю ваши сообщения в эфире. Присылайте их мне на 9940, вайбер код 44 56 86 176.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну, капли абсента нам постольку-поскольку, а вот зажечь этим вечером, я думаю, мы были бы все не против. И начнем, пожалуй, передавать приветы. И привет Димону Солдатенкову, который в расслабленном состоянии, естественно, проводит этот вечер. Огромный ему привет не только ему, а даже его пчелам, разведением коих он занялся не так давно. Пусть пчелы не жалят, а мед дают. Ну да, и тоже отдыхают под звуки двух кассет. На радио Могилев. Ну а ко всем отдыхающим под двухкассетник обращаюсь лично я, Рустам Османов. Даже если вы не пчела, пишите, передавайте приветы. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк. Двух-двухкассетник.

Ну, а у меня здесь совсем не миражи, а ваши сообщения. Я их вижу отчетливо и зачитываю в эфире, разумеется. Сообщение от Натальи. Привет, Бобруйск. Здравствуйте, Радио Могилев. Привет ведущему, то есть мне, спасибо. И самой лучшей компании, которая сегодня собралась в усадьбе Парахневичей. Ну, я полагаю, компания у вас отличная, поэтому и отдыха вам отличного желаю. А еще сообщение передаю. Привет Максиму Юрковцу. Ну, а я с удовольствием озвучиваю этот привет, передаю и хорошего вечера желаю. Продолжаем наш отдых на Радио Могилев. Продолжайте писать 9940 Viber, код 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью и утром кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 22.
1: Наши хиты.

0: Ну а нам очень нужно заряженно провести этот вечер, поэтому пишем прямо сейчас на радио Могилев. Не забываем, передаем приветы в программе «Двухкассетник». 9940, Viber, код 44-56-86-176.
1: Двухкассетник.

0: Ник.
1: Ну а у нас тут под горячие хиты прилетело важное сообщение. Звучит оно так. В канун праздника лесного хозяйства в деревне Цезарево начинается праздник. Ведущий Николай Евдокимович приглашает всех в гости. Сбор в Каменичах. Ну что ж, жду отчет о проведении праздника. Ну и приветы, само собой, от вас тоже жду. От остальных тоже. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32. Наши хиты.

0: Но у нас Цезарева, как всегда, предельно активна во время программы «Двухкассетник». И вот сообщение от Дмитрия. Снова привет из деревни Цезарева. На сей раз в адрес Аллы Васильевны Гришинович, которая нашла время приехать к родному брату Виталию. И Алла, спасибо за вкусняшки. Ну, от меня пожелание приятного всем аппетита. Рад за то, что у вас есть Алла Васильевна, которая угощает всех вкусняшками. 19:57 на часах, нужно сделать небольшой перерыв на новости, ну а далее продолжим передавать приветы.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Об этом он заявил в Шкловском районе при посещении крестьянского фермерского хозяйства «Диана», передает Белта. Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. И мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель, сказал глава государства. Мы должны больше возделывать картофеля в Беларуси. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Президент отметил, что надо договариваться на крупные регулярные поставки с покупателями в крупных городах России. Есть сезонная потребность в картофеле и, например, в Узбекистане.
2: Ну, а почему бы вот не взять Ленинградскую область, договориться и полностью их обеспечивать? Надо им там 200 тысяч тонн или 2 миллиона тонн. Мы знаем, что нам надо произвести столько, и стабильно мы можем туда поставить. Мы должны больше возделывать картофель в Беларуси. Ну, с узбеками, мы же раньше, помнишь, грузили в Шклове картофель вагонами и отправляли в Узбекистан. И вот Мирзиёев был, говорит, нам картошка нужна. Мы можем грузить и по старым маршрутам туда отправлять. Тем более, как ты говоришь, косяки их ты уже знаешь, но надо увеличивать объем. Поэтому правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму, и мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель. Но сразу встанет вопрос семян. Оказывается, и семена есть. Нам момент сейчас, я же говорю, что санкции – это момент возможностей. Посевы, как угодно вы думаете, ну что за бульбаши, которые картошку не производят? Ну что такое 22 тысячи гектар? Это ничто для страны.
1: Массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября, сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабанова в пресс-центре Белта. Она пояснила, что массовая вакцинация проводится в традиционные сроки – октябрь-ноябрь, чтобы успел выработаться иммунитет. Иммунитет формируется в течение 2-4 недель, поэтому эти сроки оптимальны для начала подъема заболеваемости. Привиться раньше можно на платной основе, если вакцина есть в учреждении здравоохранения. Вакцина закуплена, первые партии проходят контроль качества и к концу сентября поступят в организации здравоохранения.

0: Не, в Могилеве завтра будет временно перекрыто движение с 8 часов утра на Фатина и Златоустовского на время проведения соревнований по лыжероллерам, а также с 10 до 11 часов по маршруту велопробега площадь Ленина, проспект Мира, улица Космонавтов, проспект Шмидта, улица Гагарина, проспект Пушкинский, улица Большая Гражданская, парк Подниколье. Госавтоинспекция просит заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений. Инспекторы ГАИ будут дежурить на участках для оказания помощи всем участникам дорожного движения. Схемы перекрытия можно посмотреть в соцсетях Радио Могилев, Инстаграм, Трец и ТикТок. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью утром кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, в ночные утренние часы местами туман, ветер юго-западный, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 14.
1: Двух-двухкассетник.
2: Второй, он же последний час двухкассетника стартовал. Очень надеюсь, что вы уже раскачались, друзья мои, к этому времени. И этот час будет сильнее полниться вашими сообщениями. Рустам Османов в студии. Наши номера 9940 и Viber с кодом 44568676 по-прежнему открыты, конечно же, для ваших сообщений с приветами.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Двух-двухкассетник.
1: Ну, а мы из Голливуда возвращаемся обратно на радио Могилев. И у меня тут сообщение от Дмитрия, который передает большой привет Татьяне Анатольевне Прокопчик, которая очень любит собирать грибы, ну и потом их готовить, особенно в кляре, пишет Дмитрий. Вы, наверное, хотите, чтобы я слюнкой подавился прямо в эфире. Но все равно вам привет, конечно. Разве может быть полная встреча друзей без вкусно накрытого стола? И музыки, и приветов, которые я принимаю на 9940 и Viber, код 44-56-86-176.
0: Двух-двухкассетник.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью утром кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. А в ночные утренние часы местами туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью +8, +13. Днем +18, +22. В воскресенье местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +19, +24. С понедельника похолодание. Временами дожди. Температура воздуха ночью +9, +14. Днем +14. +19. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Ну а как раз от тех, кто любит сообщения, у меня имеется. Алина передает привет любимому Константину. Хорошего вечера желает также. Ну и не только Алина, радио Могилев к этому пожеланию присоединяется всецело. Ну и снова на связи Цезарева, откуда благодарность радио Могилев за эфир. И куда отправляется привет в адрес Виталия Гришановича, который собрал за большим столом всех соседей и родственников. Молодец, Виталий, большими и не очень компаниями, приятными, дружескими, надо собираться почаще. Ну а вы молодец, что этим вопросом занялись. А если есть еще компании, желающие передать и получить привет по радио, пишите 9940 и Viber, код 44-56-86-176.
1: Двух-двухкассетник.

Да, тем временем двухкассетник практически докрутил свою пленку. Все, кто хотел передать привет, это сделали. Кто должен был получить его, получил. Ну а я, Рустам Османов, машу вам на этом пока. Желаю приятного вечера. Услышимся обязательно.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32. Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Об этом он заявил в Шкловском районе при посещении крестьянского фермерского хозяйства «Диана», передает Белта. Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. «И мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель», сказал глава государства. «Мы должны больше возделывать картофеля в Беларуси. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал». Александр Лукашенко также заявил, что в рамках страны под расширение посевов не проблема купить из десяток хороших импортных комбайнов для уборки картофеля.
1: Купить десяток таких комбайнов для нас сегодня не проблема. Но есть гомельские хорошие. Но это может уже очень хорошие. Но хороший гомельский хорошо. Немножко подкрутим гомель за зиму. Где-то что-то добавить. Скажи, где там надо подработать. Мы сделаем еще чуть-чуть лучше комбайн. Но уже все есть. Никто не запрещает импортный. Покупайте, если деньги есть. И если у тебя 100 центнеров урожайность. Ну а зачем покупать на 40-50 урожайность? У нас свои хорошие комбайны. Ну... Вот этот комбайн, он уже 100 центнеров убирает запросто. То есть мы уже дошли до этого уровня. Ну, может, надо поработать где-то еще по качеству. Качество надо подтягивать.
0: Грипп может прийти раньше. Подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидают в конце января-начале февраля, сообщила начальник отдела гигиено-эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан в пресс-центре Белта. Однако не исключено, что это произойдет раньше, потому что в этом году будут циркулировать новые штаммы вирусов гриппа. Для вакцинации предложены Гриппол Плюс, Инфлювак Тетра и Ваксигрипп Тетра. Привиться в первую очередь следует детям, пожилым людям с хроническими заболеваниями, беременным и медикам. Вакцинация защищает от осложнений, а не от самого заболевания. По данным мониторинга, в стационар с осложнениями попадают именно непривитые. Кулинарным баттлом и конкурсом скульптур Могилев завтра впервые примет семейный праздник «Бульба-фест». Организаторы обещают, что город на Днепре превратится в картофельную столицу. Главный пункт программы – кулинарный баттл. Лучшие кулинарные предприятия организации города будут соревноваться в приготовлении блюд из картофеля. Также гостей феста ждут шедевры декоративно-картофельного искусства. В программе феста – конкурс культур из бульбы. Гостей также ожидает «Бульба-дэнс». А финальным аккордом феста станет бесплатный кинопоказ фильма с названием, которое не оставит равнодушным ни одного белоруса. И это драники. И в завершение. В Могилеве завтра будет временно перекрыто движение с 8 часов утра на Фатина и Златоустовского на время проведения соревнований.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: День обещает стать для вас повольным и узваженным. Вы застанетесь задоволенные. Коли смело будете рухаться до своей меты.
3: Телец.
2: День богаты нечаканностями. Раптом нечто может выйти из ладу, и у когости сдадут нервы.
3: Близняты.
2: Ваш настрой может резко меняться по причинах не до конца зрозумелых навод вам самим.
3: Рак.
2: Вам захочется выпустить пар, выказать все, что наболело и накипело. У гэтым няма нічога дрэннага, калі все будет зроблено у корректной форме.
3: Лео.
2: Не імкніцеся осягнуть необсяжное. Хоть вам будет здаваться, что силы у вас хопіць на все. Гэта подманливое отчуванне. Силы могут скончиться зусім нечакана.
3: Дева.
2: День принесе вам шмат цікавых пропанов. Спокойно все выслухайте, примите до уваги, але не спяшайтесь одразу дейничать.
3: Шалі.
2: Поспробуйте не предпринимать ничего под удением эмоций. Тем больше, что почути, какие вас тревожить, могут быть зусім необгрунтованными.
3: Скорпион.
2: Спокуса наломать дров может опынуться занадто моцной, и ніякие попереджвання зорок тут не допомогут.
3: Стрелец.
2: У вас может з'явиться жадание похвалиться, але зараз лепш быть стиплыми.
3: Козярог.
2: День добрый для обмеркования самых незвычайных планов на будучыню.
3: Водолей.
2: У вас все будет отрымливаться легко, а значит, можно поспяхово реализовать многое из того, до чего ранее не доходили руки.
3: Рыбы.
2: Нечаканная вестка пролье светло на проблемы, которые давно вас хвалюют.

0: Радио Могилев.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
2: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем +18, +22.
1: Радио Могилев.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем +18, +22.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.
2: Well, the world.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем +18, +22.